0: Амурская улица, Бургасская,
1: давай, давай,
0: и Капитанская, и Рибарская. Там Бога на Мурету помня, по имя властно мезовеше. Бе много по нескромна, прекрасна, по огромна беше.